В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

А сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии

Использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти стопроцентную вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщило, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке. Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и его монгольская коллега Батмунхин Бацецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Бацецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироши сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
2: ご注文は? タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン?
4: 日本のラーメンは美味しいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Официант обращается к Кайто и Там.
2: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
0: Кайто спрашивает.
2: Там-сан,何にする?
1: Там, что ты будешь?
0: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番美味しいですか?
1: Какой самый вкусный?
0: Кайто отвечает.
2: みそラーメンがおすすめだよ.
1: Я рекомендую мисо-рамен.
0: Там шепотом повторяет.
3: Мисо-рамен.
1: Мисо-рамен?
0: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: Нихонно-рамен-ва-ойши-йо.
1: Японский рамен очень вкусный.
4: Боку-ва-мисо-рамен-га-ски-нан-да.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
0: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
3: Ваташи-мисо-рамен-ни-шимасу.
1: Я буду мисо-рамен.
0: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: どれが一番美味しいですか?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
0: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойши деска», правильно?
1: Да, это правильно.
0: А теперь послушайте и повторите.
5: Ойши дес. Ичибан ойши дес. Дорега ичибан ойши деска?
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
3: どれが一番人気がありますか?
6: これがおすすめです。
1: Давайте разберем фразы.
3: どれが一番人気がありますか?
0: Какой самый популярный?
1: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
6: これがおすすめです.
0: Я рекомендую этот.
1: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
0: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Нинкига аримас. Ичибан нинкига аримас. どれが一番人気がありますか?

0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
1: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
2: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
1: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
2: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
3: ご注文は?
0: ご注文は означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ – это…» Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон – это заказ, а частица го перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. Ва в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: Гочумонва.
6: Гочумонва.
1: Гочумонва.
4: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Гочумонва.
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
3: ご注文は?
7: Там-сан, 何にする?
5: どれが一番美味しいですか?
7: みそラーメンがおすすめだよ.
5: みそラーメン.
8: 日本のラーメンは美味しいよ. 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
4: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту, мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
4: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте

4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы – составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти 100% вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщило, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2024

0: 1937 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке. Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и его монгольская коллега Батмунхин Бацецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Бацецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироши сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。 私、味噌ラーメンにします。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
4: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
4: Там-сан, 何にする?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番おいしいですか?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: Я рекомендую мисо рамен.
2: Там шепотом повторяет.
3: Мисо рамен.
1: Мисо рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
5: Нихонно рамен ва ойшио?
1: Японский рамен очень вкусный.
5: Боку ва мисо рамен га суки нанда.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
3: Ватаси, мисо рамен ни шимасу.
1: Я буду мисо-рамен.
2: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: Доре га ичибан ойшии деска?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. «Доре» означает «который», «какой». Частица «га» после этого слова означает, что «доре» является главной темой предложения. «Ичибан» означает «самый», а «ойси» – «вкусный». Все вместе «ичибан ойси» – это «самый вкусный». Добавляя «деска» в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
2: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойши деска», правильно?
1: Да, это правильно.
2: А теперь послушайте и повторите.
6: «Ойши дес». «Ичибан ойши дес». «Доре га ичибан ойши деска?»
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
3: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
5: Коре га осусуме десу.
1: Давайте разберем фразы.
3: Доре га ичибан нинки га аримасу ка?
2: Какой самый популярный?
1: Нинки га аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
5: Коре га осусуме десу.
2: Я рекомендую этот.
1: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
6: Нинки га аримас. Ичибан нинки га аримас. どれが一番人気がありますか?
1: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
6: Ясый. Ясый.
1: Попробуйте.
5: どれが一番安いですか?どれが一番安いですか?
1: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное
6: «отокуна». お得な。
1: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
5: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
4: Го чумон ва?
1: Го чумон ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» – это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон – это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы – это частица, указывающая на тему.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: «Го чумон ва?»
8: «Го чумон ва?»
9: «Го чумон ва?»
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: «Го чумон ва?»
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
4: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
1: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
2: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
1: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту, мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
2: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы – составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти 100% вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщила, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке.
Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и его монгольская коллега Батмунхин Бацецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Бацецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для

0: финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироси сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
1: разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
4: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
4: Там-сан,何にする?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番美味しいですか?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
4: Мисо-рамен-га-осусуме-да-йо.
1: Я рекомендую мисо-рамен.
2: Там шепотом повторяет.
3: Мисо-рамен.
1: Мисо-рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: Японのラーメンは美味しいよ.
1: Японский рамен очень вкусный.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, Там говорит.
3: 私味噌ラーメンにします.
1: Я буду мисо-рамен.
2: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: どれが一番美味しいですか?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе – ичибан ойси. Это

0: Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорего ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
1: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорого ичибан ойши деска», правильно?
0: Да, это правильно.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Ойши дес. Ичибан ойши дес. Доре га ичибан ойши деска?
0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
3: どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです。
0: Давайте разберем фразы.
3: どれが一番人気がありますか?
1: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
4: Коре га осусуме десу.
1: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
2: Нинкига аримас. Ичибан нинкига аримас. どれが一番人気がありますか?
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
2: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
4: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
2: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
4: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
5: ご注文は?
0: Гочумунва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это «заказ», а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Гочумунва.
7: ご注文は?
6: ご注文は?
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: ご注文は?
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
5: ご注文は?
8: Тамさん, 何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
8: 味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
1: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни –

0: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
1: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту, мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
0: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

0: А сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти 100% вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщило, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке. Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и его монгольская коллега Батмунхин Батсецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Батсецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироши сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
1: разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
4: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
4: Там-сан,何にする?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番美味しいですか?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
4: みそラーメンがおすすめだよ.
1: Я рекомендую мисо рамен.
2: Там шепотом повторяет.
3: Мисо-рамен.
1: Мисо-рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: Нихонно-рамен-ва-ойши-йо?
1: Японский рамен очень вкусный.
4: Боку-ва мисо-рамен-га-ски-нан-да.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, там говорит.
3: Ватаси мисо-рамен-ни-симас.
1: Я буду мисо-рамен.
2: Кажется, мисо-рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: どれが一番美味しいですか?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси».

0: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
1: どれが一番人気がありますか?
2: これがおすすめです。
0: Давайте разберем фразы.
1: どれが一番人気がありますか?
3: Какой самый популярный?
0: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
2: これがおすすめです.
3: Я рекомендую этот.
0: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
3: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Нинкигаримасу. 一番人気があります. どれが一番人気がありますか?
0: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
4: Ясый. Ясый.
0: Попробуйте.
2: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
4: Отокуна. Отокуна.
0: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
2: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
0: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
5: ご注文は?
0: Го-чумун-ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это… Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. «Чумун» — это «заказ», а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: Го-чумун-ва.
7: Го-чумун-ва?
6: Го-чумун-ва?
3: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Го-чумун-ва?
0: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
5: Го-чумун-ва?
8: Там-сан, нани ни суру?
9: Доре га ичибан оисии десу ка?
8: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン?
10: 日本のラーメンはおいしいよ。 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
0: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
3: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту, мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
3: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.

0: вкусы.
1: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

0: А сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы – составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти 100% вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщило, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке. Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу и его монгольская коллега Батмунхин Бацецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Бацецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироши сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
1: разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
4: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
4: Там-сан,何にする?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番美味しいですか?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
4: みそラーメンがおすすめだよ.
1: Я рекомендую みそラーメン.
2: Там шепотом повторяет.
3: Мисо рамен.
1: Мисо рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: Японский рамен ва ойши йо.
1: Японский рамен очень вкусный.
4: Боку ва мисо рамен га суки нан да.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, там говорит.
3: Ватаси мисо рамен ни шимас.
1: Я буду мисо рамен.
2: Кажется, мисо рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: どれが一番美味しいですか?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает который, какой. Частица га после этого слова означает, что доре является главной темой предложения. Ичибан означает самый, а ойси – вкусный. Все вместе ичибан ойси – это самый вкусный. Добавляя деска в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
2: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойши деска», правильно?
1: Да, это правильно.
2: А теперь послушайте и повторите.
5: Ойши дес. Ичибан ойши дес. Дорега ичибан ойши деска?
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
3: どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです。
1: Давайте разберем фразы.
3: どれが一番人気がありますか?
2: Какой самый популярный?
1: Нинкига аримас означает быть популярным. Нинки – это популярный, а аримас – это мас-форма глагола быть ару.
4: Коре га осусуме дес.
2: Я рекомендую этот.
1: Коре означает этот, а осусуме – рекомендованный.
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: Нинкига аримас. Ичибан нинкига аримас. どれが一番人気がありますか?
1: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
5: Ясый. Ясый.
1: Попробуйте.
4: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
1: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
5: Отокуна. Отокуна.
1: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на des. Помните?
4: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
6: Го чумон ва?
1: Го чумон ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это... Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это заказ, а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
3: Го чумон ва?
7: Го чумон ва?
8: Го чумон ва?
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
6: Го чумон ва?
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
6: Го чумон ва?
9: Там-сан, нани ни суру?
3: どれが一番おいしいですか?

0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 私、味噌ラーメンにします。
0: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А теперь рубрика «Едим с Кайто». Сегодняшняя тема – рамен.
4: Знаете ли вы, что такое рамен? Это тонкая лапша, которая варится в бульоне и подается вместе с ним и другими добавками – вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
3: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
4: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
3: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
4: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 4 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Проливные дожди ожидаются во многих регионах Японии по понедельник включительно. Продолжаются поиски выживших на гидроэлектростанциях Непала. ВМО заявило, что феномен Эль-Ниньо продлится до февраля следующего года –

0: сейчас обо всем подробнее. Дождливая погода установилась на большей части Японии, и во многих регионах страны по понедельник включительно ожидаются ливни. Населению рекомендуется следить за последними новостями, чтобы принимать решение об эвакуации, поскольку риск стихийных бедствий может возрасти. Общее количество осадков в городе Аджигасава в северной префектуре Аомори за 48-часовой период до часа ночи пятницы достигло 318,5 мм, примерно вдвое больше обычного количества за весь сентябрь. Ливни также обрушились на некоторые районы региона Амами в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. На острове Кикаи-Джима количество осадков за час до часа ночи пятницы – составило 64,5 миллиметра. В настоящее время для некоторых районов страны действует экстренное предупреждение 4 уровня о сходе оползней. Как сообщает Метеорологическое управление Японии, атмосферные условия значительно дестабилизировались из-за сезонного дождевого фронта, а также влажного воздуха, принесенного тайфуном номер 24. По прогнозам, фронт задержится вблизи южного побережья Японии, а тайфун, как ожидается, будет находиться рядом с префектурой Окинава и регионом Амами на юго-западе страны. Метеоуправление отмечает, что такая картина давления является типичной и повышает вероятность сильных дождей. В пятницу на западную часть Японии могут обрушиться локальные проливные дожди. В течение пятницы над префектурами Кагосима, Миядзаки, Ойта и Кочи может сформироваться полоса облаков, несущих сильные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий, связанных с дождями. Спустя более недели после масштабных внезапных наводнений на границе с Китаем, спасательные команды в Непале все еще пытаются найти выживших. Они ищут рабочих, заблокированных внутри электростанций, где, по сообщениям, существует высокая вероятность того, что некоторые из них еще живы. Непальское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с момента катастрофы погибли 1259 человек, а более 5000 человек, включая 5 граждан Японии, остаются пропавшими без вести. Государственные СМИ Китая сообщили о 21 погибшем и более 540 пропавших без вести с китайской стороны. Работу спасателей затрудняют масштабные разрушения дорог, линий электропередачи и связи. Агентство Reuters сообщило, что по оценкам по меньшей мере 900 человек оказались заблокированы под развалами нескольких гидроэлектростанций. Спасательная команда непальской армии использовала лодки, чтобы проникнуть в затопленный тоннель, ведущий к одному из объектов. Другие бригады пробурили отверстие в валуне, чтобы заложить взрывчатку и расчистить путь через тоннель. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в подвале одной электростанции, возможно, еще живы 46 человек. В сообщении также говорится, что к поисковой операции присоединились группы из Индии, Южной Кореи и Китая. Как сообщила Всемирная метеорологическая организация, ее прогнозы указывают на почти 100% вероятность того, что нынешнее явление Эль-Ниньо сохранится до февраля следующего года. Под явлением Эль-Ниньо понимается повышение температуры поверхности моря выше средних значений в районе экватора в Тихом океане у побережья Перу. Оно вызывает аномальные погодные явления, такие как тепловые волны и засухи по всему миру. ВМО в четверг сообщило, что из-за очень теплых условий в тропической части Тихого океана нынешнее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы, вероятно, еще больше усилится и достигнет высокой интенсивности. По данным организации, пик явления прогнозируется к концу текущего года, а его климатические последствия будут ощущаться и в 2027 году. Генеральный секретарь ВМО Селеста Саула заявила представителям СМИ, что если явление Эль-Ниньо продолжит набирать силу нынешними темпами, оно может стать самым сильным из тех, что когда-либо наблюдала организация. ВМО предупредила, что усиление явления Эль-Ниньо может значительно повлиять на режим осадков и температур, а также повлечь риски наводнений, засух и экстремальной жары. Организация призвала страны принять меры по подготовке. Министры иностранных дел Японии и Монголии провели встречу и подтвердили важность международного порядка, основанного на верховенстве права. Они также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу и его монгольская коллега Батмунхин Бацецег встретились в четверг в Улан-Баторе. Мотеги выразил поддержку Монголии. Внешняя политика Улан-Батора придает большое значение отношениям с Японией и другими странами, которых она называет третьими соседними странами. Мотеги призвал Монголию присоединиться к Японии в решении международных проблем. Бацецег высоко оценила путь Японии как мирной страны. В ответ Мотеги выразил благодарность Монголии за понимание и сотрудничество в решении вопроса похищения японских граждан северокорейскими агентами несколько десятилетий назад. Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Пхеньяном. Министры подтвердили план использования кредитов, полученных от Японии в йенах, для финансирования расширения международного аэропорта недалеко от Улан-Батора. Они также подтвердили, что обе страны будут углублять сотрудничество в таких секторах, как экономика, безопасность и энергетика. На совместной пресс-конференции Мотеги сказал, что Монголия является ценным другом Японии и что Япония останется для Монголии важнейшей третьей соседней страной. Он выразил надежду на то, что обе страны будут активно развивать то, что он назвал особым стратегическим партнерством. Межпартийная группа депутатов японского парламента по укреплению дружбы между Японией и Китаем планирует в текущем месяце посетить Китай, чтобы поспособствовать улучшению напряженных отношений между двумя странами. Председатель Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Морияма Хироши сообщил об этом в четверг. Морияма ранее занимал пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии. Морияма сообщил представителям СМИ, что рядовые парламентарии в составе этой внепартийной группы планируют посетить Китай в сентябре. Он отметил, что в настоящее время идет процесс формирования делегации и прорабатываются детали программы визита, в частности вопрос о том, с какими китайскими официальными лицами ей удастся встретиться. Отношения между Японией и Китаем ухудшились после высказываний, сделанных премьер-министром Японии Такаичи Санаи в парламенте в ноябре прошлого года о возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
2: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня в нашем эфире прозвучит 27-й урок. Мы узнаем, как спросить, что лучше выбрать. Во второй части урока мы расскажем о рамене – блюде, которое популярно не только в Японии, но и в других странах.
2: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Сегодня Кайто позвал Там в одно из самых известных заведений, где готовят рамен в Токио. В ресторане Там вдруг вспоминает о своем друге, японском студенте-музыканте Юки, которым она восхищается. Там познакомилась с Юки во Вьетнаме, когда они вместе работали волонтерами.
1: Послушайте диалог 27-го урока.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。Давайте
1: разберем фразы по порядку.
2: Официант обращается к Кайто и Там.
4: ご注文は?
1: Что бы вы хотели?
2: Кайто спрашивает.
4: Там-сан,何にする?
1: Там, что ты будешь?
2: Там не знает, что выбрать, поэтому спрашивает.
3: どれが一番美味しいですか?
1: Какой самый вкусный?
2: Кайто отвечает.
4: Мисо-рамен がおすすめだよ.
1: Я рекомендую мисо-рамен.
2: Там шепотом повторяет.
3: Мисо рамен.
1: Мисо рамен?
2: Там вспомнила что-то, о чем говорил Юки, когда они виделись во Вьетнаме.
4: Нихонно рамен ва ойши йо?
1: Японский рамен очень вкусный.
4: Боку ва мисо рамен га суки нан да.
1: Я очень люблю со вкусом мисо.
2: Вспомнив эти слова Юки, там говорит.
3: Ватаси мисо рамен ни шимас.
1: Я буду мисо рамен.
2: Кажется, мисо рамен вызвал приятные воспоминания у Там.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Какой самый вкусный?
3: Доре га ичибан ойшии десу ка?
1: Запомните структуру этой фразы и сможете спросить, что лучше выбрать из трех или более вариантов. Разберем фразу по словам. Доре означает «который», «какой». Частица «га» после этого слова означает, что «доре» является главной темой предложения. «Ичибан» означает «самый», а «ойси» – «вкусный». Все вместе «ичибан ойси» – это «самый вкусный». Добавляя «деска» в конце фразы и повышая интонацию, вы делаете предложение вопросительным, помните? Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите сказать, что какая-то вещь является лучшей из трех или более вариантов, используйте слово «ичибан». Например, когда вы хотите назвать что-то самым вкусным, перед словом «вкусный» «ойси» произнесите «ичибан», и получится «ичибан ойси». Если вы хотите спросить, какой лучше всего, начните предложение с «дорега ичибан». «Доре» – вопросительное слово, когда вы хотите сделать выбор из нескольких вариантов.
2: Получается, если вы хотите спросить, что самое вкусное, вы должны сказать «дорега ичибан ойши деска», правильно?
1: Да, это правильно.
2: А теперь послушайте и повторите.
5: «Ойши дес». «Ичибан ойши дес». «Доре га ичибан ойши деска?»
1: Послушайте небольшой диалог, в котором тоже делают выбор. Покупатель пришел в сувенирный магазин и изучает товар.
3: Доре га ичибан нинки га аримас ка?
4: Коре га оссуме дес.
1: Давайте разберем фразы.
3: Доре га ичибан нинки га аримас ка?
2: Какой самый популярный?
1: «Нинки га аримас» означает «быть популярным». «Нинки» – это «популярный», а «аримас» – это мас-форма глагола «быть ару».
4: «Коре га оссуме дес».
2: «Я рекомендую этот».
1: «Коре» означает «этот», а «осусуме» – «рекомендованный».
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
5: «Нинки га аримас». «Ичибан нинки га аримас». どれが一番人気がありますか?
1: Давайте потренируемся с другими словами. Например, вы пришли в магазин купить чемодан. Спросите у продавца, какой из них самый дешевый. Дешевый – это?
5: Ясый. Ясый.
1: Попробуйте.
4: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
1: А теперь вы изучаете меню в японском ресторане. Выбор очень большой. Спросите, какой из курсов самый выгодный. Выгодный – это на прилагательное.
5: Отокуна. Отокуна.
1: Если вы используете на прилагательное в конце предложения, то надо заменить окончание на «дес». Помните?
4: どれが一番お得ですか? どれが一番お得ですか?
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это слова официанта. Запомните это предложение.
6: Го чумон ва?
1: Го чумон ва означает «что бы вы хотели». Если переводить дословно, то фраза значит «заказ» — это... Официанты произносят эту фразу, когда принимают заказы. Чумон — это «заказ», а частица «го» перед словом делает обращение более вежливым и демонстрирует уважение к клиенту. «Ва» в конце фразы — это частица, указывающая на тему.
2: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Го чумон ва?
8: Го чумон ва?
9: Го чумон ва?
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
6: Го чумон ва?
1: Теперь давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Там спрашивает у Кайто, что ей выбрать.
6: Го чумон ва?
10: Там-сан, нани ни суру?
3: Доре га ичибан ойшии деска?

0: вареным яйцом, мясом и овощами. Рамен пришел из Китая, но в Японии рецепт претерпел значительные изменения. Поэтому теперь рамен известен как одно из характерных блюд японской кухни.
1: Мне нравится куриный рамен, но обычно можно найти рамен с самыми разными вкусами и добавками.
0: Рамен готовят на самом разном бульоне, в том числе на курином или на бульоне из свиных костей или из морепродуктов. Для вкуса добавляют соевую пасту мисо, соль, соевый соус и другие ингредиенты. Если вы что-то не можете есть, попросите заранее не класть этот продукт. В некоторых раменах готовят халяльные блюда или гипоаллергенный рамен, а также специальный рамен для вегетарианцев.
1: Насколько я слышала, постоянно разрабатываются новые вкусы.
0: Шеф-повара все время находятся в поисках уникальных вкусов, например, рамен с сыром или сливками. Во многих регионах есть характерные только для этих мест вкусы. Путешествуйте и пробуйте самый разный рамен. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке фотограф Мия отправится на концерт фортепианной музыки. Оставайтесь с нами.